мы должны развивать коррупцию, в том числе и в судебной системе, но никогда не отвечать за свои слова и поступки. Это моя программа, которую я предложил и которую я буду внедрять. Мне удавалось в моей жизни под давлением государства там кидать, обманывать, обещать, не делать. Люди, наши избиратели, не понимают этого процесса.